0: Видит все баровичка, спунив стул шеш. Чиха вода все гирве, чиха вода вре. Все гидит все баровичка, спунив стул шеш.
1: СК2. Трзебница.